0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: высочество,
1: ваше высочество.
0: И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. Будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер, достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398, 450398.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства. Республиканский диктант ко Дню народного единства напишут 17 сентября. Об этом и другом подробнее. Поддержка семей и молодежная политика в числе главных тем в работе Совета Республики, заявила его председатель Наталья Качанова во время первого заседания пятой сессии Совета Республики 8-го созыва, передает Белта. В нашей стране семья всегда была безусловным приоритетом. В соответствии с поручением главы государства парламенту совместно с правительством предстоит усовершенствовать систему защиты материнства и детства. В частности, необходимо определить новые подходы к выплате пособий по уходу за малышами до 3 лет. В целях комплексного обслуживания этого вопроса планируется провести выездной семинар, по итогам которого выработают практические рекомендации, сказала Наталья Качанова. Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Начнется инициатива в 11 часов. В нынешнем году мероприятие состоится в традиционном формате. Текст будет диктовать известный блогер Андрей Максимов. Площадками написания станут учебные заведения по всей стране. Сложность задания специалисты оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы приглашают каждого, отметили в профильном ведомстве. Прямую трансляцию организуют на ресурсах молодь.бай. Участники смогут подключиться к лайв-эфиру, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу. Продолжаем выпуск. Барановичский городской комитет БРСМ запустил творческий конкурс «Зубр. Гордость и наследие Беларуси». Принять участие могут школьники 5-11 классов в номинации «Наследие Беларуси глазами юных». Учащимся СУЗов и студентам предлагают проявить себя в категории «Современный взгляд на наследие». Свое видение на тему «Сохраняя наследие» приглашают презентовать молодых специалистов. Художественный замысел разрешено воплотить в разных форматах. Принимают рисунки, плакаты, аппликации, поделки, изделия декоративно-прикладного творчества, фотографии, цифровые иллюстрации. Важное условие – в каждой работе обязательно должна присутствовать символика общественной организации БРСМ. Материалы необходимо направить до 14 октября по адресу улица Советская, 59-6. Итоги подведут до 1 ноября. Как отметили организаторы, «Зубр» не случайно дал имя новой инициативе. Это олицетворение силы, мудрости, стойкости и бережного отношения к природе. Кроме того, «Могучий зверь» – один из самых узнаваемых брендов нашей страны в целом и в Первом регионе в частности. На территории Барановичей с 18 по 21 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Правопорядок». В эти дни правоохранители усилят профилактическую отработку районов в целях предупреждения преступлений против жизни и здоровья граждан. Как сообщила старший инспектор группы информации общественных связей ГУВД Ольга Давидович, на улицах станет больше нарядов патрульно-постовой службы и экипажей госавтоинспекции. Особое внимание уделят местам с криминогенной обстановкой и увеселительным заведениям. Милиционеры проверят лиц, состоявших на различных видах учета. Проконтролируют соблюдение паспортного режима в гостиницах и общежитиях. Кроме того, запланированы рейды по квартирам, где собираются для распития алкогольных напитков. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный. 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30, в студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. Палата представителей открыла очередной нормотворческий сезон. Белорусы активно пользуются средствами семейного капитала. Об этом и другом подробнее. Третий вторник сентября, согласно Конституции, Палата представителей открыла очередной нормотворческий сезон. В фокусе 6 законопроектов, касающихся важнейших сфер жизни нашей страны. В их числе блок документов по вопросам развития АПК. Начали с мелиорации земель. Усиливается роль госуправления в отрасли. Документ предусматривает ряд изменений. Установление сроков и ответственности за увеличение оборота угодий. Больше полномочий будет у местных органов власти. Парламентариям необходимо максимально задействовать компетенции для реализации принимаемых решений. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на открытии 4-й сессии. Главный ориентир для депутатов – оперативное и качественное обеспечение интересов граждан и государства. В Беларуси на начало сентября для многодетных семей открыто 156 300 депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Свыше 82,5 тысяч, почти на 827 миллионов долларов и 73 600 на сумму 2 миллиарда рублей. Досрочно воспользоваться средствами пожелали 102 600 белорусов. Большинство из них таким способом улучшили жилищные условия. Также пары направили помощь на образование и приобретение товаров для людей с инвалидностью. Ведомстве напомнили, с 1 января 2026 размер господдержки составляет 35 505 рублей. Она назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении, удочерении третьего или последующего ребенка. Продолжаем выпуск. В Беларуси подходы к здоровью жителей комплексные. Выявить заболевания на ранней стадии помогает диспансеризация. Болезни сердечно-сосудистой системы, эндокринные, конечно, онконастороженность. Медики отмечают, самым доступным и информативным способом обнаружения рака молочной железы является маммография. Она помогает выявить опухоли, кисты и другие изменения, рассказала заведующая рентгеновским отделением Барановичской центральной поликлиники Марина Перминова. Скрининг проводится у женщин без жалоб и видимых симптомов в возрасте от 49 до 58 лет раз в 3 года. Кабинет в нашем городе работает в центральной поликлинике в будние дни, кроме среды, с 9:30 до 15 часов, а в среду с 14 до 19:30. Жители микрорайонов могут воспользоваться услугами передвижного кабинета. Его местонахождение организовано вблизи филиалов. График можно уточнить по телефону 45-03-01-65-67-34 или у врача общей практики. И о спорте. Жирандоля в третий раз собирает любителей бега в Барановичском районе. Легкоатлетический трейл примет парк-отель «Яркий» в Кулбовичах. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Предусмотрены дистанции для детей. Участникам до 9 лет предложат преодолеть 800 метров, в возрасте от 9 до 14 лет – 1,5 километра. Взрослым можно выбрать дистанцию в 3, 5, 10 или 21 километр. Александр Воронец отметил, что каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров фестиваля. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичей можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Регистрацию уже прошли 200 человек. Ожидается, что забег соберет порядка 500 приверженцев здорового образа жизни. Начало в 12:30. Дополнительную информацию можно получить по телефону плюс 375-29-724-19-24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный. 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30, студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Утверждено положение о порядке проведения конкурсного отбора для занесения на республиканскую доску почета. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр страны Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Постановление, в частности, предусматривает определение общих требований к отбору претендентов. Устанавливается порядок взаимодействия органов госуправления среди областей Минска, районов, городов областного подчинения и организаций. Среди особенностей выбирать кандидатов будут в целом по структуре. Кроме того, по отдельным номинациям в случае отсутствия минимального количества заявлений, а также невыполнения обязательных условий, соревнование не состоится. Регламентирован перечень информации и подачи документов. «Наш выбор не изменен. Суверенитет, безопасность и мир на родной земле. Объединение сил ради общих целей развития». Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова на открытии 5-й сессии 8-го созыва. Сенаторы накануне приняли ряд организационных решений, наметив планы на новый законодательный сезон. Предстоит рассмотреть бюджет страны и фонда защиты на 2027-й, изменения в налоговый кодекс, закон о национальной цифровой валюте. Важным направлением остается работа с населением, где внимание к проблемам белорусов и содействие их решению выступает главным критерием эффективности. Также Сергей Сыранков, назначенный ранее указом президента в состав Совета Республики, был избран в постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности. Продолжаем выпуск. Теплый сентябрь дает возможность для вечерних прогулок активно провести время и насладиться общением на свежем воздухе. Культурную программу, которая приглашает присоединиться всех желающих, каждые выходные предлагают артисты нашего города. В Барановичах продолжаются музыкальные вечера на брусчатке. В пятницу 18 сентября пешеходная советская зазвучит голосами солистов городского дома культуры, исполнением композиции от народной вокально-инструментальной группы «Явор». Начало в 17 часов. Традиционно в субботу на площадке у Дома торговли «Радуга» танцы для людей элегантного возраста и всех, кто любит ретро. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».
0: Наше радио. Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 30.

0: Барановичи ФМ. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.
6: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. Студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всей Беларуси, с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Православие на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию, говорится в послании. Лидер республики пожелал митрополиту здоровья, мира и Божьего благословения, а также успехов в ответственном служении во имя христианских ценностей и процветания белорусского народа. В Брестской области ожидается урожай яблок больше прошлогоднего, сообщил председатель облсполкома Петр Пархомчик. Он обратил внимание, что в первом регионе выращивают значительную часть республиканского объема этих плодов. В 2025-м наблюдались серьезные издержки производства, потому что череда морозов загубила насаждения. Собрали в 3,5 раза меньше, чем планировали. В нынешнем сезоне обратная картина. Сады радуют количеством фруктов. Намерены получить 130 тысяч тонн, сказал губернатор. Продолжаем выпуск. С наступлением осени для многих актуальным становится вопрос, когда же включат батареи в квартирах. Решение о старте отопительного сезона традиционно принимают местные органы власти на основе прогнозов Белгидромета. Однако, если раньше коммунальные службы ждали, пока средняя температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сокращен. Так, при плюс 10 и ниже в течение 3 суток прогревать начинают детские сады, школы, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, объекты соцобеспечения, музеи, библиотеки и гостиницы. Об этом напомнила заместитель генерального директора Барановичского городского ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, вторая очередь – жилой фонд. Тепло в дома граждан поступает, когда температура наружного воздуха не превышает 8 градусов, как минимум 3 дня. Далее отопление приходит в офисы, общественные здания, на заводы и предприятия. К слову, в прошлом году систему в больницах и роддоме нашего города запустили 27 сентября. Продолжаем выпуск. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4, 5. Телефоны 64 08 69 64 93 62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-19, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса, вечером 15-19, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Среда, 16 сентября, и знаете, мне сегодня хочется начать эфир с очень простой вещи – с солнца. Да, неважно, сколько его сейчас за окном, а его сегодня достаточно много, но я предлагаю сегодня нам самим немного побыть солнцем. Вот просто взять и кому-нибудь добавить света в этот день. Улыбнуться человеку в лифте, пропустить кого-то на дороге, написать маме «Как ты?», позвонить человеку, с которым давно не разговаривали, сказать коллеге не только «Доброе утро», но и «Спасибо, что вчера помог» или сделать комплимент. Кажется, мелочи, но если подумать, именно из таких мелочей и складывается наше ощущение жизни. Завтра в Белоруссии День народного единства, и, наверное, говорить об этом можно очень по-разному. А мне хочется сегодня вспомнить об одной простой вещи. Единство начинается с отношения друг к другу. Да, с того, чтобы не искать лишний повод поспорить, а иногда поискать повод понять. Так что пусть сегодня у нас будет маленькое задание до конца дня сделать хотя бы один добрый поступок, такой, о котором никто не просил. И, может быть, вечером вы поймете, что день стал чуточку теплее. Ну а пока остаемся на одной волне.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Знаете, мы часто думаем, что для любого доброго поступка нужны какие-то особенные обстоятельства. Ну, к примеру, вот будет время – помогу. Или будут деньги – подарю. Будет возможность – позвоню. Или даже будет настроение – скажу что-нибудь хорошее. Но на самом деле большинство добрых поступков вообще не требуют ничего. Иногда человеку нужно буквально 10 секунд, чтобы вы сказали или спросили «Ты как?». Или «давай я помогу», «не переживай, все получится», «я помню, что ты сегодня волновался». И вот знаете, последнее особенно важно, потому что человеку иногда очень хочется почувствовать, что его замечают. Я даже где-то читала мысли, которая мне очень понравилась. Мы не всегда помним, что именно нам говорили люди, но прекрасно помним, как мы себя рядом с ними чувствовали. И вот это, наверное, и есть самое ценное. Поэтому сегодня можно попробовать быть человеком, рядом с которым другим становится чуть спокойнее. Не обязательно всех спасать, всех утешать или решать чужие проблемы. Иногда достаточно просто не добавлять человеку тяжести. Не ответить грубо, хотя очень хотелось. Или не написать колкость или какой-то такой злобный комментарий. Не высказать последнее слово в споре. И знаете, это тоже доброта. Так что сегодня давайте попробуем сделать небольшой эксперимент. Перед тем, как что-то сказать человеку, особенно если вы раздражены, спросите себя, я сейчас хочу решить вопрос или просто хочу победить. Иногда этот вопрос меняет весь разговор. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, делитесь хорошим настроением и давайте, да, добавим как можно больше добра в этот солнечный осенний день.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин проводит рабочее совещание по вопросам экспорта строительных услуг, сообщили в пресс-службе правительства. В частности, рассматриваются механизмы участия белорусских организаций в реализации проектов на территории Российской Федерации. Также вопросы их экономической эффективности. К обсуждению приглашены представители профильных министерств и банковского сектора. Как подчеркнул Александр Турчин, важно понимать экономический смысл всех действий. Качественный уровень отечественных материалов – правильный вектор. Однако первично стоит представлять, что страна на этом зарабатывает. Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День народного единства. Он напоминает нам, что сила появляется там, где есть объединение. После Рижского договора 1921-го Беларусь оказалась разделена. Значительная часть территории отошла Польше. Этнические белорусы столкнулись с политикой этноцида. За это можно было попасть в концлагерь, открытый в 1934-м в Березе-Картузской. Через него прошли порядка 10 тысяч человек, включая женщин. 17 сентября 1939-го Красная Армия начала освободительный поход в Западную Беларусь, и страна вернула исконно свои земли. Почти 4 миллиона человек получили возможность открыто называть себя белорусами. Сегодня место примет мероприятие, посвященное Дню народного единства. Участники посетят экспозицию, созданного на памятной локации музея. Здесь же пройдет литературная площадка, пленэр художников, образовательно-исторический молодежный квиз. Намечены многочисленные диалоговые площадки, семинары и встречи. Вечером память узников концлагеря Береза-Картузская почтят на митинге-реквиуме с церемонией возложения цветов. В государственный праздник 17 сентября мероприятие в Березе продолжится. И о спорте. Международный турнир по боксу «Евразийский кубок Даурия» среди юниоров 17-18 лет завершился в российском городе Чита. В финальных поединках за золотые медали выступили представители 8 стран. В копилке белорусов 6 наград. Успешно заявил о себе воспитанники барановичского бокса. Учащийся с Дюшор имени Павлова Артур Сапко продемонстрировал блестящий результат, заняв второе место в своей весовой категории. Подготовил юношу тренер-преподаватель Юрий Михан. Победители, серебряные и бронзовые призеры, получили медали, кубки и денежные призы. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов, вечером 13-15, ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается вместе с нами на одной волне с Барановичи FM. 16 сентября на календаре. Давайте вот прямо сейчас заглянем в гороскоп. Что о сегодняшнем дне нам скажут звезды, что обещают они нам на сегодня. Овны. Сегодня не спешите доказывать свою правоту. Иногда лучший способ победить спор – вообще в него не вступать. Но представляю, как это сложно сделать овнам, но держитесь, мы в вас верим. Тельцы. День располагает к спокойным решениям. Не пытайтесь сделать все и сразу. Выберите главное и двигайтесь по порядку. Ну, это звучит как прям такой хороший стратегический план. Близнецы. Сегодня вам особенно легко общаться. Используйте это не только для разговоров о делах, но и для того, чтобы напомнить о себе человеку, с которым давно не виделись. Ох, близнецы начинают уже судорожно перебирать, с кем же они давно не виделись, кому стоит напомнить о себе. Раки. Прислушайтесь к интуиции. Если хочется немного замедлиться, значит, сегодня это действительно необходимо. Вот так. Львы. Сегодня вы способны зарядить окружающих своей энергией. Только не забудьте, что иногда человеку нужен не совет, а просто хорошее слово. Девы. Отличный день для того, чтобы разобрать накопившиеся дела. И не забудьте остановить или оставить немного времени для себя. Весы. Сегодня особенно важно сохранять равновесие, не принимайте близко к сердцу чужое настроение. Вот так, да, держите свои границы уверенно. Скорпионы. День может принести неожиданную информацию, не делайте выводов сразу, сначала разберитесь. Стрельцы. Вас сегодня может потянуть на какие-то изменения, начните с маленьких, иногда именно они запускают большие. Хорошая стратегия. Козероги, ваша организованность сегодня снова окажется кстати, но позвольте себе иногда делать что-то просто ради удовольствия. Водолеи, ждите интересного общения. Возможно, совершенно обычный разговор даст вам неожиданную мысль. И рыбки, сегодня вам особенно важно беречь свое настроение. Хорошая музыка, прогулка и приятные люди – отличный рецепт дня. И общий совет для всех знаков сегодня такой. Будьте чуть добрее, чем от вас ожидают. И, конечно же, посмотрим, что из этого получится. Уверена, из этого получится очень много добра.

0: 23-660-28-28.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

Приближаемся к полудню, друзья. На студийных 11.54. Значит, впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 16 сентября, какие праздники отмечаются именно сегодня. А также поговорим о том, продолжим говорить о том, как быть чуточку добрее в суете жизни. Когда вот иногда даже и не подумаешь о том, что нужно бы применить все терпение и доброту. А также хорошая новость сегодня в дневном эфире. У нас впереди еще целых 2 классных розыгрыша. В следующем часу разыграем пригласительный билет на 2 персоны на концерт Елены Легостевой. А в обеденный час разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room. Оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении и, конечно же, выигрывайте

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса, вечером 15-19, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем. 12:12 на студийных. Время загадывать желания всем, кто любит магию цифр и чисел. Ну, 16 сентября на календаре, здесь 16:09. Если магия, возможно, для кого-то тоже есть. Поэтому, да, загадывайте желания. Они обязательно должны сбываться и повторяться в нашей голове. Ну, а теперь переходим к календарю праздников на сегодня. Узнаем, какие же поводы для улыбок есть сегодня, какие праздники можно отметить. Сегодня, 16 сентября, отмечается важный такой экологический праздник – Международный день охраны озонового слоя. И на самом деле это отличный повод вспомнить о том, насколько хрупким является то, что кажется нам привычным и бесконечным. Озоновый слой – это своего рода защитный щит нашей планеты от значительной части опасного ультрафиолетового излучения Солнца. А сам праздник появился в память о подписании Монреальского протокола в 1987 году. В 1994 году ООН объявила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Причем в 26-м году тема этого дня звучит как «Глобальные действия для охлаждения планеты». Вот так-то. А еще сегодня можно найти совершенно неофициальные и забавные поводы для праздника. Ну, например, день рождения Джульетты. В итальянской Вероне 16 сентября отмечают день рождения Джульетты, посвященный самой знаменитой героине Шекспира. Точная дата рождения литературной Джульетты нигде не записана. Но веронцы выбрали середину сентября и устроили красивый праздник с костюмированными шествиями, средневековыми нарядами и, разумеется, письмами о любви. В город съезжаются туристы и влюбленные со всего мира, а знаменитый балкон собирает в эти дни особенно много вздохов. Повод целиком литературный и чуточку наивный, зато он лишний раз доказывает, что хорошая история живет куда дольше своих героев. Также сегодня отмечается день завитушек и кудряшек. Посвящен он всему витому, закрученному как прическам, так и садовым завиткам и даже вензелям на старинных вывесках. Хороший повод присмотреться к красоте изогнутой линии, а заодно устроить законный выходной прямому пробору. Обладателям кудрей есть чем гордиться, а любителям рисованных завитков есть чем вдохновляться. Из вкусных праздников есть даже день ежевики, который отмечается сегодня, поэтому если есть вариант, обязательно полакомьтесь ей. Вот такой разброс от глобальных экологических вопросов до ежевики. Но мне нравится сегодня немного первый повод, потому что он напоминает, чтобы сохранить что-то большое, иногда нужно, чтобы очень многие люди делали маленькие вещи. И, кстати, это очень похоже на отношения между людьми. Один человек уступил, другой промолчал, третий помог, четвертый поддержал, и вдруг получается атмосфера, в которой всем немного легче. Ну а завтра День народного единства, так что сегодня можно начать с самого простого – сохранить хорошую атмосферу хотя бы вокруг себя.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Баранович ФМ.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну что ж, посмотрим, что сегодня происходит с Луной. Да, время заглянуть в лунный календарь. 16 сентября Луна растущая. Шестой лунный день продолжается до примерно 13:37, после чего начинается седьмой. В течение дня Луна переходит из Скорпиона в Стрельца. И вот что интересно, шестой лунный день связывают с принятием информации, работой со словом, общением и внутренним настроем. А значит, сегодня особенно хорошо следить за тем, что мы говорим, потому что слово – это тоже поступок. Можно одной фразой испортить человеку настроение на весь день, а можно одной фразой этот день спасти. Ну, например, давайте вспомним самые хорошие фразы, которые обычно воодушевляют или вдохновляют нас. «У тебя получится, не переживай, я рядом, ты хорошо справился, я в тебя верю». Всего несколько слов, поэтому мой совет на сегодня даже не столько лунный, сколько человеческий. Перед тем, как отправить сообщение, особенно если оно написано на эмоциях, перечитайте его еще раз. И подумайте, если бы эти слова сказали вам, вам было бы приятно? Если да, отправляем. Если нет, возможно, стоит немного изменить формулировку или дать паузу эмоциям остыть. Луна луной, а человеческую доброжелательность пока никто за нас не отменял. Но, как мы узнали, Луна сегодня за информацию. Значит, самое время напомнить, что совсем скоро, в середине часа, о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона, ровно в 12:30 познакомит служба информации нашего радио. Слушайте новости на Барановичи FM. А после новостей вернемся в эфир и начинаем наши розыгрыши. Да, разыграем пригласительный билет на концерт Елены Легостевой. Пригласительный на две персоны. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, участвуйте в игре и, конечно, выигрывайте.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси создается Академия интеллектуальных технологий, принципиально новый учебный центр мирового уровня. О необходимости его открытия президент заявил еще в августе 2024 на Республиканском педагогическом совете. Как рассказал министр образования Андрей Иванец, Академия будет состоять из трех высших школ – естественных наук, промышленных и цифровых технологий. Каждая из своей лаборатории и студенческое конструкторское бюро все работает по принципу проектной деятельности. Поступать могут желающие, независимо от возраста, но главное иметь идею для реализации. Отбор проходит через региональные этапы и финальные испытания. Такой практикоориентированный подход гарантирует, что придут не просто умные люди, а готовые внедрять конкретные проекты для экономики страны, отметил руководитель ведомства. Академия должна начать деятельность 1 сентября 2027 и стать своего рода пилотной инновационной площадкой для апробации современных программ, которые в будущем могут быть масштабированы и распространены на университеты республики, резюмировал Андрей Иванец. Белорусский Красный Крест озвучил итоги благотворительной кампании «Соберем детей в школу». В нынешнем году поддержку получили 18 260 несовершеннолетних со всей страны. Это почти на 4 тысячи больше, чем в 2025-м, когда акция охватила 14 403 ребенка. Создавать счастливые моменты для мальчишек и девчонок помогали почти 3 тысячи волонтеров. Как сообщили в организации, люди разных возрастов и профессий объединились ради одной цели – подарить ребятам праздник. Учащимся подарили новые рюкзаки, тетради, канцелярские принадлежности, а главное – веру в свои силы. Продолжаем выпуск. Прямой разговор с населением. 19 сентября вновь заработают субботние телефонные линии. Граждане смогут позвонить представителям власти и получить ответы на волнующие вопросы. На то, чтобы поделиться проблемами, есть 3 часа – с 9 утра до полудня. Предложение инициативы барановичан выслушает первый заместитель главы города Элла Сташенко по номеру 650345. Диалог с сельчанами будет вести управляющая делами райисполкома Галина Ланкоть 680680. Ни одно обращение не останется без внимания. По всем ситуациям, требующим вмешательства, дадут разъяснения и примут соответствующие меры. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-19, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

Снова привет всем, кто остается с нами на одной волне на часах 12:45. И я возвращаюсь с отличной новостью. Прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. В этом году Елена Легостева заявила о себе на всю страну, став победительницей 4-го сезона телепроекта «Фактор Бай 60+». И у жителей нашего города появится возможность насладиться живым исполнением нашей землячки, голос которой знают и любят зрители по всей стране. Талантливая Елена Легостева даст концерт в Барановичах. Программа названа «Фактор успеха» и состоится 24 сентября в городском доме культуры. Ожидается, что это будет творческий вечер, полный душевных композиций, неожиданных дуэтов, ярких шоу на сцене. И сегодня вы можете стать обладателем пригласительного билета на две персоны на этот концерт. Но для начала, давайте сыграем в СМС-игру. У меня есть вопрос. Ваша задача — прислать всего лишь одну цифру с вариантами, с правильным вариантом ответа на мой вопрос. Вопрос сегодня очень простой. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда, да, вы можете уже потихонечку открывать сообщение, вводя этот номер, да, чтобы вам осталось ввести всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой простой вопрос. Ну и давайте сегодня 7-й правильный ответ станет победным. Ну что ж, поехали. Вопрос. Как называется 4-я нота в музыкальной гамме? Вариант номер 1 – ми. Вариант номер 2 – соль. Вариант номер 3 – фа. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши ответы. Можно прислать цифру с вариантом ответа, можно присылать ответ целиком, как вам будет удобнее. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос и варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Как называется 4-я нота в музыкальной гамме? 1. Ми. 2. Соль. 3. Фа. А вот сейчас мы уходим на музыкальную паузу, а скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

Музыкальная пауза позади, на часах 12:55, и возвращаемся в эфир, чтобы объявить того, кто же выиграл пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. Вопрос сегодня звучал так, достаточно простой вопрос: как называется четвертая нота в музыкальной гамме? Думаю, многие из нас вот начали прям пересчитывать по пальцам: до, ре, ми, фа. Фа, третий вариант ответа, абсолютно правильным оказывается. И знаете, ответов было очень много, но нас интересует именно седьмой правильный ответ, ведь именно он принесет кому-то победу. Давайте посмотрим, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 3046.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса, вечером 15-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. На часах 13.10, вот-вот уже через пару секунд 13.11 будет. И прямо сейчас еще одна хорошая новость этого дневного эфира. У вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина Строймаркет по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И 10-й правильный ответ принесет кому-то из вас победу. Мы уже говорили о праздниках этого дня, и среди всего многообразия сегодня также отмечается день рождения Джульетты. Поэтому вопрос мы связали именно с ней. Внимание, вопрос достаточно простой. В каком городе разворачиваются события повести «Ромео и Джульетта»? Вариант номер один – Венеция. Вариант номер два – Дрезден. Вариант номер три – Верона. Напоминаю, что короткий номер 9946, это именно вот сюда, не в Вайбер, а по номеру 9946 вы можете прислать ответ целиком, либо всего лишь одну цифру с вариантом ответа, будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую вопрос, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать, ведь на кону у нас вкуснейшая шаурма от Donor Room. В каком городе разворачиваются события повести «Ромео и Джульетта»? 1. Венеция. 2. Дрезден. 3. Верона. И вот сейчас уходим на музыкальную паузу. Скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781, 13, 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

13.20 на студийных. Музыкальная пауза позади. Это значит, мы возвращаемся в эфир, чтобы объявить победителя сегодняшней второй СМС-игры. Напоминаю, что сейчас узнаем, кто же выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. И так как сегодня, 16 сентября, отмечается день рождения Джульетты, то и вопрос был о них, да. В каком городе разворачиваются события повести Ромео и Джульетта? Так звучал вопрос. Ну и, конечно же, вариантов ответа было три, но один только верный. Венеция, Дрезден или Верона? Конечно же, Верона. Всем известно, что действие повести разворачивается именно в Вероне. Даже про нее написаны песни. Верона ждет. Мы здесь в Вероне среди красоток и красот. Да, целые мюзиклы с упоминанием этих песен и названия городов. Ну, а теперь самое интересное. Кто же стал победителем СМС-игры? Напоминаю, что именно 10-й правильный ответ принесет кому-то победу. И сейчас узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 1451. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну, а в продолжении эфира хорошая музыка. Не грустите.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и США в ходе очередного раунда переговоров в Минске достигли большого прогресса. Об этом заявил спецпосланник США Джон Коул. Стороны согласовали промежуточный договор. Общение длилось долго, контакты продолжаются. Достигли большого прогресса, совместная работа будет вестись и далее, сказал спецпосланник США. По его словам, также в фокусе оказались международные вопросы двухсторонней повестки дня и другие, представляющие взаимный интерес. Республиканский диктант «Ко дню народного единства» пройдет в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Начнется инициатива в 11 часов. В нынешнем году мероприятие состоится в традиционном формате. Текст будет диктовать известный блогер Андрей Максимов. Площадками написания станут учебные заведения по всей стране. Сложное задание специалисты оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы приглашают каждого, отметили в профильном ведомстве. Прямую трансляцию организуют на ресурсах «Молодьбай». Участники смогут подключиться к лайв-эфиру, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу. С наступлением осени для многих актуальным становится вопрос, когда же включат батареи в квартирах. Решение о старте отопительного сезона традиционно принимают местные органы власти на основе прогнозов Белгидромета. Однако, если раньше коммунальные службы ждали, пока средняя температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сокращен. Так, при плюс 10 и ниже в течение 3 суток прогревать начинают детские сады, школы, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, объекты соцобеспечения, музеи, библиотеки и гостиницы. Об этом напомнила заместитель генерального директора Барановичского городского ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, вторая очередь – жилфонд. Тепло в дома граждан поступает, когда температура наружного воздуха не превышает 8 градусов как минимум 3 дня. Далее отопление приходит в офисы, общественные здания, на заводы и предприятия. К слову, в прошлом году систему в больницах и роддоме нашего города запустили 27 сентября. Продолжаем выпуск. Теплый сентябрь дает возможность для вечерних прогулок активно провести время и насладиться общением на свежем воздухе. Культурную программу, которая приглашает присоединиться всех желающих, каждые выходные предлагают артисты нашего города. В Барановичах продолжаются музыкальные вечера на брусчатке. В пятницу 18 сентября пешеходная советская зазвучит голосами солистов городского дома культуры и исполнением композиции от народной вокально-инструментальной группы «Явор». Начало в 17 часов. Традиционно в субботу на площадке Дома торговли «Радуга» танцы для людей элегантного возраста и всех, кто любит ретро. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Осень продолжает радовать теплом. В ближайшие дни температура на 1-3 градуса выше средних многолетних значений. Утренние туманы будут сменяться ясным солнцем. Лишь в начале второй половины недели ненадолго небо затянут облака. Пройдут короткие дожди. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Завтра в Беларуси будет праздник День народного единства. И мне кажется, это хороший повод подумать не только глобально о стране, истории, больших событиях, а еще и подумать о том, что объединяет людей каждый день. Мы ведь можем быть совершенно разными, разного возраста, с разными привычками, взглядами, характерами. Кому-то нужна громкая музыка, а кому-то тишина. Кто-то любит большие компании, кто-то счастлив дома с чашкой чая. Но при этом всем нам хочется примерно одного и того же. Чтобы дома нас ждали, чтобы нас уважали, чтобы близкие были здоровы, чтобы был человек, которому можно позвонить, и чтобы после тяжелого дня кто-нибудь обязательно сказал: «Иди сюда, все нормально». Наверное, в этом и есть что-то очень объединяющее. И поэтому мне сегодня хочется предложить очень простой способ отметить завтрашний праздник чуточку заранее. Не спорить о том, кто прав, не искать различия, а поискать то, в чем мы похожи. И сделать сегодня хотя бы одно действие, которое объединит, а не разделяет. Позвонить родителям, собраться за одним столом всей семьей, помириться, поблагодарить, поддержать, потому что большое единство начинается с маленького «я рядом».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

Вот и подходит к завершению наш сегодняшний эфир. И знаете, мне хочется оставить вам одну мысль. Мы очень часто ждем, что кто-то другой сделает нашу жизнь лучше. Мы хотим, чтобы нас...

тоже иногда нужно заботиться. А вечером обязательно спросите себя, изменился ли от этого ваш день. Может быть, совсем немного, но именно из этих немного и складывается наша жизнь. Спасибо, что провели эту часть среды с нами на одной волне. С вами была Лерика Черненко. Берегите друг друга, замечайте хорошее. Не забывайте сами быть тем самым маленьким солнцем для кого-то. Ну и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса, вечером 15-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь и Соединенные Штаты Америки продолжат работу по решению остающихся вопросов. Об этом по итогам переговоров в Минске сообщил спецпосланник США Джон Коул, передает Белта. Он отметил, что нынешняя встреча с лидером республики во Дворце независимости была очень плодотворной. По итогам заявлено о планах США снять санкции с двух отечественных компаний – открытого акционерного общества «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». В конце текущей недели состоятся выборы депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. Участие в голосовании смогут принять россияне, временно или на постоянной основе, находящиеся на территории нашей страны. Так, в Беларуси будут образованы 7 избирательных участков. Они уже сформированы и откроются в столице, 5 областных центрах и Бобруйске. Адреса и телефоны опубликованы на сайте посольства. Выполнить гражданский долг можно в течение одного дня, 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени, которое совпадает с московским. Продолжаем выпуск. Сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГУВД раскрыто убийство подростка 27-летней давности. В 1998 году в нашем городе на пустыре обнаружили труп 17-летнего юноши с признаками насильственной смерти. В то время установить преступника не удалось, однако работа не прекращалась все эти годы, подчеркнул начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Геннадий Новиков.
2: В ходе реализации совместных мероприятий оперативниками Брещины получены доказательства причастности к убийству 57-летнего жителя города Барановича. Установлено, в день трагедии у мужчины с юношей произошел конфликт, в ходе которого преступник задушил жертву. Правоохранительно устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
1: К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-19. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером 15-19. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029 525 87 25.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Уровень доверия президенту Беларуси составляет более 87,5%. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики. Вторую часть результатов презентовали в Минске. Социологи и политологи связывают высокую цифру с тем, что ключевые запросы граждан полностью удовлетворяются. 9 из 10 респондентов чувствуют себя в безопасности в стране. В белорусском обществе наблюдается высокий запрос на стабильность. 90% опрошенных признали успешной деятельность в сфере обеспечения внутренней безопасности, назвав политику главы государства главным гарантом мира и спокойствия. Журналистские работы творческого конкурса «Хвала рукам, что пахнут хлебом» стали гимном героям жатвы. В этом году инициативе 5 лет. Как отметил во время круглого стола первый заместитель министра информации Республики Беларусь Андрей Кунцевич, уборочная страда занимает особое место в жизни белорусов. А работы представителей медиа показывают ценности – человеческие, профессиональные, жизненные. Они про людей и их крайне непростой труд. Про страну, где каждый, от президента до хлебороба, прекрасно понимает, что благополучие, достаток, мир создаются исключительно общими стараниями, сказал первый замминистра информации. На конкурс были выдвинуты десятки работ. Андрей Кунцевич отметил высокую конкурентоспособность по практически всем номинациям. Продолжаем выпуск. Пьяный дебош в машине скорой помощи закончился для жителя Барановичи уголовным делом. Пациент напал на фельдшера прямо в карете медиков. Согласно материалам, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения умышленно причинил телесные повреждения медработнику. Мужчина оказался на скамье подсудимых. Подробности рассказала старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко.
2: Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 1 июля 2026 года, находясь в автомобиле скорой и неотложной медицинской помощи, умышленно причинил фельдшеру, приехавшей для оказания медицинской помощи, телесные повреждения. С учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств личности обвиняемого, суд Барановичского района города Барановичи признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, на основании санкции которой назначено наказание в виде штрафа в сумме 2700 рублей. Также с обвиняемого взыскано в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме 3000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
1: К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5, телефоны 64 08 69, 64 93 62. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029 525 87 25.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает: если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Традиционно накануне Дня народного единства вся страна вспоминает узников и невинных жертв ополячивания. В Березе 92 года назад находился печально известный концлагерь «Береза Картузская». Сюда заключали белорусов, несогласных с польской властью. По разным данным, тяжелым испытаниям и каторжным работам подверглись от 8 до 10 тысяч человек. Наш народ хорошо знает свою историю и бережно хранит память о ней. Именно поэтому каждый раз 17 сентября сотни жителей с семьями с самого утра рекой стекаются к обелиску на месте бывшей фабрики смерти. Завтра народное возложение венков и цветов начнется в 10 часов. Вечером запланирован митинг с участием руководства Брестского облсполкома. А после состоится торжественный концерт творческих коллективов Первого региона. В организациях здравоохранения Беларуси завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против инфекции COVID-19. Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, защитить себя можно препаратом Конвасел российского производства. Привиться целесообразно людям с хроническими недугами, пожилым, а также взрослым, находящимся и работающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Специалисты обратили внимание, что процедуру не стоит откладывать на ноябрь-декабрь, а пройти до того, как начнется активная циркуляция вирусов. Особая подготовка не требуется. Главное, чтобы в день укола не было острого заболевания. Предварительно пациента обязательно осматривает врач. Медики напоминают о важности других мер профилактики. Следует соблюдать правила личной гигиены и респираторного этикета. Чаще проветривать помещение и делать влажную уборку. Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, полноценно спать, рационально питаться и заниматься физической активностью. Продолжаем выпуск. Обращаясь за услугами к частным специалистам, люди редко задумываются о том, что за приветливой улыбкой и аккуратностью может скрываться нечистый на руку человек. Доверие, оказанное незнакомцу, порой обходится слишком дорого. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД обратилась 40-летняя местная жительница. На одной из интернет-площадок гражданка разместила пост о том, что нуждается в клининге квартиры. На объявление откликнулась 32-летняя горожанка. Обсудив условия, женщина провела уборку помещений, после чего заявительница прибегла к ее помощи еще несколько раз. Спустя время хозяйка обратила внимание на то, что не может найти принадлежащие ей денежные средства, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Правоохранители в кратчайшие сроки установили правонарушительницу. Ей оказалась та самая женщина, осуществлявшая клининг квартиры. Денежные средства в различных валютах, общий ущерб составил более 4600 рублей, она потратила на собственные нужды. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». Уважаемые граждане, чтобы услуги клининга, ремонта или иной помощи по дому не обернулись для вас потерей имущества, запомните несколько простых правил. Не храните крупные суммы денег и ценные вещи в легкодоступных местах. Если в доме появляются посторонние люди, даже на короткое время, позаботьтесь о сохранности сбережений заранее. Прибегайте к услугам проверенных специалистов. Отдавайте предпочтение фирмам и исполнителям с положительной репутацией и отзывами, а не случайным откликом на объявление. Не оставляйте посторонних без присмотра. Старайтесь находиться в квартире во время уборки или иных работ и не отлучаться надолго. Проверяйте наличие ценностей после ухода гостей. Если вы заметили пропажу, не откладывайте обращение в милицию.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Белавтомаз сервиса СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей в названиях улиц, проспектов. Ситуация по острым респираторным инфекциям в Барановичском регионе стабильная и контролируемая. Об этом и другом подробнее. Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей в названиях улиц, проспектов. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства в овальном зале Дома правительства. Мероприятие стало частью инициированной Палатой представителей гражданско-патриотической акции «Лица памяти» и посвящено памяти организаторов освободительного движения в Западной Беларуси. Страна торжественно отметит важнейший государственный праздник, который прочно вошел в историю благодаря принятому решению главой государства. В 1939-м освободительный поход Красной Армии вернул земли Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. В нее вошли города, находящиеся по ту сторону границы, в том числе Барановичи. Около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Участие в нем приняли 2045 респондентов. Большинство из них – это семейные люди, имеющие детей. Более 85% опрошенных имеют высшее или среднее специальное образование. Около 80% проживают в городах. Инициатива была организована в июле-августе 2026-го Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. Проводимые меры позволяют составить объективную картину оценки гражданами работы органов власти на всех уровнях. Продолжаем выпуск. Ситуация по острым респираторным инфекциям в Барановичском регионе стабильная и контролируемая, характерная для сентября. Как рассказал врач-эпидемиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь, чаще всего отмечаются негриппозные вирусы. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция трех форм заболеваний. В организациях здравоохранения области завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации. Пациентам из групп высокого риска, тяжелого течения и неблагоприятных последствий гриппа будет предложен российский препарат «Гриппол плюс», первая партия которого будет доступна в начале октября. Для защиты от COVID-19 предложат «Конвасел». Главная цель кампании – предотвратить развитие тяжелого течения заболеваний и неблагоприятного исхода, отметил Дмитрий Бондарь.
2: По прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026-2027 года ожидается одновременная циркуляция как негриппозных вирусов, так и вирусов гриппа и коронавируса. В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Для формирования полноценной иммунной защиты наиболее целесообразно сделать прививки до начала активной циркуляции вирусов и подъема заболеваемости. Предлагаем не откладывать вакцинацию на ноябрь-декабрь и сделать прививки, как только препараты поступят в организации здравоохранения. Специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. Перед процедурой пациент обязательно осматривается врачом.
1: Продолжаем выпуск. Беларусь отметит один из главных государственных праздников – День народного единства. Дата 17 сентября возвращает нас к событиям 1939 года, когда удалось восстановить историческую справедливость, и разделенный против воли белорусский народ снова стал единым. Белорусы получили право жить в одной стране и говорить на родном языке. По всей стране пройдут памятные торжества. В Барановичском районе представители власти, депутатский корпус, руководители предприятий и организаций, молодежь и неравнодушных сельчан объединит мероприятие «Деревня Новая Мышь». Откроет его в 11:20 церемония возложения у воинского захоронения. Продолжит программу праздничный концерт. С 10 часов на локации развернутся торговые ряды, выставочные, тематические, игровые и спортивные площадки. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8 0163 59 95 24 8 0163 59 95 23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Ночная прохлада и дневная жара. К концу недели в Беларусь может прийти настоящее бабье лето. В начале второй половины семидневки погодные условия продолжат определять ненастные контрастные атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды. В большинстве районов дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: В городе лишь пахнет топор.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Традиционно накануне Дня народного единства вся страна вспоминает узников и невинных жертв ополячивания. В Березе 92 года назад находился печально известный концлагерь «Береза Картузская». Сюда заключали белорусов, несогласных с польской властью. По разным данным, тяжелым испытаниям и каторжным работам подверглись от 8 до 10 тысяч человек. Наш народ хорошо знает свою историю и бережно хранит память о ней. Именно поэтому каждый раз 17 сентября сотни жителей с семьями с самого утра рекой стекаются к обелиску на месте бывшей фабрики смерти. Завтра народное возложение венков и цветов начнется в 10 часов. Вечером запланирован митинг с участием руководства Брестского облсполкома. А после состоится торжественный концерт творческих коллективов Первого региона. С наступлением осени для многих актуальным становится вопрос, когда же включат батареи в квартирах. Решение о старте отопительного сезона традиционно принимают местные органы власти на основе прогнозов Белгидромета. Однако, если раньше коммунальные службы ждали, пока средняя температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сокращен. Так, при плюс 10 и ниже в течение 3 суток прогревать начинают детские сады, школы, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, объекты соцобеспечения, музеи, библиотеки, гостиницы. Об этом напомнила заместитель генерального директора Барановичского городского ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, вторая очередь – жилой фонд. Тепло в дома граждан поступает, когда температура наружного воздуха не превышает плюс 8 градусов как минимум 3 дня. Далее отопление приходит в офисы, общественные здания, на заводы и предприятия. К слову, в прошлом году систему в больницах и роддоме нашего города запустили 27 сентября. В организациях здравоохранения Беларуси завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против инфекции COVID-19. Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, защитить себя можно препаратом Конвасел российского производства. Привиться целесообразно людям с хроническими недугами, пожилым, а также взрослым, находящимся и работающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Специалисты обратили внимание, что процедуру не стоит откладывать на ноябрь-декабрь, а пройти до того, как начнется активная циркуляция вирусов. Особая подготовка не требуется. Главное, чтобы в день укола не было острого заболевания. Предварительно пациента обязательно осматривает врач. Медики напоминают о важности других мер профилактики. Следует соблюдать правила личной гигиены и респираторного этикета. Чаще проветривать помещение и делать влажную уборку. Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, полноценно спать, рационально питаться и заниматься физической активностью. Продолжаем выпуск. Сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГУВД раскрыто убийство подростка 27-летней давности. В 1998 году в нашем городе на пустыре обнаружили труп 17-летнего юноши с признаками насильственной смерти. В то время установить преступника не удалось, однако работа не прекращалась все эти годы, подчеркнул начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Геннадий Новиков.
2: В ходе реализации совместных мероприятий оперативниками Брещины получены доказательства причастности к убийству 57-летнего жителя города Барановича. Установлено, в день трагедии у мужчины с юношей произошел конфликт, в ходе которого преступник задушил жертву. Правоохранительно устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами, наличные, снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС – это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Слезы почему-то, мир меняет кожу. Я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029 525 87 25.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: don't mind.
1: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов, в течение дня 15-17 со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

где меня ждут. Если бы мне предложили жизнь изменить с нуля, я бы всегда выбирала столицу здесь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
0: В

0: Кирьяновичи ФМ. Наше радио.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орёт.

ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Сочи ФМ на 100.0.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».